на реализации одной из радикальных идей мировой науки. Соединение дерева и человека.